0: Боже, обещайся Иисус бе.
1: Христос, с молимо, еме фиару маре, бекнайнем текерими, оен софтем беклео, судьям моно вонайнана, кечиет хересем.